0: This is KICY, Nome. Now, by permission of the Federal Communications Commission and the International Telecommunications Union in Geneva, Switzerland, we turn our signal directionally westward into Russia and begin broadcasting the good news of the gospel in the Russian language.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален.

0: Поэзия Леонида Петренко.
1: Песочные часы. В часах песочных падают песчинки, из будущего в прошлое струясь, отсчитывая времени крупинки, вращают мир с собой не торопясь. Этот песок был берегом на море, стихию волн удерживал с собой. Потом в часах он оказался вскоре и сдерживает времени прибой. В часах песок, отмеренный в минуты, как наши дни отмерил нам Творец, когда на жизнь расписывал маршруты и отмечал для каждого конец. В часах песок ссыпается на горку, земля летит в пространстве мировом, а мы теряем часто дни без толку. Жалеть о прошлом учимся потом. И пусть часы сегодня нам подскажут, что краток век, и нужно дорожить и строить жизнь не из обломков сказок, а верить в Бога, верить и любить.

0: величайте Господа со мной, и превознесем имя Его вместе. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.
1: Отголоски воскресенья.
2: Пастор Андрей Петров.
3: Дорогой друг, не отставай. Если в твоей жизни наступает застой, помни, чувство достаточности – это первая причина. Был один очень успешный служитель на земле, очень успешный, и я думаю, что вы с первой попытки отгадаете его. Самый лучший миссионер – Павел. Посмотрите, что он говорит, послание к филиппийцам. Это послание он пишет из тюрьмы. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус». Посмотрите, кому он пишет. «Братья, я не почитаю себя достигшим». Он не поддавался на эту уловку врага, на эту первую причину застоя, посчитать себя уже достигшим. Но, что дальше? «Забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Хочешь ли ты стремиться к этому высшему званию? Может быть, ты уже успокоился и сказал «достаточно»? Опасно. Застой.
4: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

0: KICY, Nome.
1: Говорит радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске, Соединенные Штаты Америки.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Помните эту историю о ближнем, когда ученики подошли ко Христу и сказали, кто мой ближний? Он рассказывает историю, и знаете, что там очень интересное обстоятельство? Вот этот несчастный, которому самарянин оказал помощь, шел из Иерусалима, где был храм поклонения Богу, в Иерихон. Иерихон – это духовный образ мира сего, который сегодня гремит, шумит, но в котором есть много слепцов, и они сидят при этих дорогах. Знаете, не стыдно сознаться, что ты сам себя обманываешь. Я думаю, когда все выявится, это будет более жестокий обман. Это мужество сознаться, что ты живешь не в том мире. Ты выдумал себе этот мир. Ты пытаешься убегать в этот мир. Алкоголь, наркотики, даже работа, даже семья может стать определенным нашим мирком. И мы хотим закрыть глаза и больше ничего не видеть.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Здравствуйте, с вами снова Суханова Марта, и я начну читать вам книгу, которая называется «Как говорить нет ребенку, чтобы он вас слушал. Эффективные методы воспитания малышей в возрасте от 9 месяцев до 3 лет». Глава 1. Важность слова «нет». Нужна мне эта книга? Нужна ли мне эта книга? К тому важному и трудному порогу, переступив который мы начинаем воспитывать собственных детей, каждый приходит со своим уникальным набором сильных и слабых сторон. Тех точек, где мы неуязвимы или, напротив, ранимы. Дети не скроены из одной и той же ткани, и вы должны взять на вооружение тот стиль воспитания, который соответствует возрасту и индивидуальности вашего ребенка. Сочетание детских характеров и темпераментов с родительскими личными качествами столь многочисленны, что никто из специалистов и авторов соответствующих книг по педагогике не вправе утверждать, что предлагает совет, который успешно сработает в любой ситуации или привлекательную для каждого родителя стратегию. Однако за 30 лет моей практики в области общей педиатрии мне довелось работать с тысячами семей, и я заметил, что у родителей, которые успешно справились с неизбежными проступками и плохим поведением своих детей, есть общая черта. Независимо от того, занимаются ли они ловлей омаров, тут так и написано, или преподают в колледже. Эти люди открыли для себя, как говорить «нет» своим детям еще в то время, когда те были совсем малышами и только начинали ходить. И это не всегда давалось им легко. Они делились со мной своими трудностями, а также находками, и мы вместе выработали решение. Ниже приводится несколько типовых сценариев, с которыми чаще всего приходилось сталкиваться. Если какие-то из них покажутся вам знакомыми, значит, в этой книге вы найдете именно те ответы, которые ищете. Когда я говорю «нет», мой малыш смеется и убегает. Многие месяцы вы только и делали, что играли и веселились с ребенком. Теперь он должен твердо усвоить, что существуют ситуации, когда вы говорите серьезно. Мой партнер не соглашается со мной в том, каким образом мы должны реагировать, когда наш ребенок плохо ведет себя. Систематичность и однообразие – важный элемент в управлении поведением ребенка. Однако же вполне естественно, что когда речь идет о поддержании дисциплины, иногда родители оказываются в чем-либо несогласными друг с другом. Существуют способы, как включить эти абсолютно ожидаемые расхождения в общий подход к воспитанию. Тот человек или учреждение, которое днем присматривают за вашими детьми, жалуется, что ребенок слишком агрессивен. Если его поведение не улучшится, могут попросить подыскать кого-то другого, кто займется уходом за ребенком. Сегодня, когда семья с двумя добытчиками норма, управление детским поведением перестало быть тем, чем занимаются исключительно дома. Однако и у этой сложной проблемы есть простые решения. Стремясь заставить моего малыша хорошо вести себя, я кричу на него. Это редко срабатывает, и мне не нравятся звуки, которые я издаю при этом. То, что я сейчас только прочитала, предложение, оно выделено жирным шрифтом. Я так понимаю, что это как пример показывает, какой может быть пример в жизненной ситуации. И далее, скорее всего, разъяснение. Вы в состоянии научиться использовать свои слова и действия таким образом, чтобы справляться с дурным поведением ребенка, не повышая голоса. Далее опять жирный шрифт. Одно предложение в жирном шрифте.
со стыдом должна признаться, что шлепала своего ребенка по рукам, чтобы прекратить его проделки. И объяснение. Вы знали, что это ошибка уже в тот момент, когда поступали таким образом, но тогда вам казалось, что других вариантов просто нет. Тем не менее, существуют способы изменить эти обстоятельства, и есть другие, более безопасные и надежные стратегии. Я прочитала, что для того, чтобы добиться от моего малыша желаемого поведения, мне следует отвлекать и перенацеливать его, а также хвалить его за хорошие поступки. Но хоть я пробовала это делать, он все равно продолжает вести себя скверно. Тоже жирный шрифт этого предложения. И далее объяснение. Хотя эти две стратегии действительно могут быть составными частями успеха, однако без комплекса с мерами воздействия, применяемыми в тех случаях, если ребенок поступает плохо, они редко бывают эффективными. Эта книга покажет вам, как устанавливать границы, соответствующие возрасту ребенка, как удерживать его в их пределах с помощью безопасных, гуманных и эффективных мер воздействия. Мы пробовали подвергать ребенка изоляции, но это не сработало. Тоже жирный шрифт этого предложения. Такое действие, как временная изоляция ребенка, когда его отправляют в его комнату или ставят в угол, все еще остается самым безопасным и эффективным способом воспрепятствовать его дурному поведению. Но многие из родителей, в том числе и вы, должны изучить тонкие аспекты указанного воздействия, прежде чем оно станет эффективным. Далее, жирный шрифт следующего предложения. Я слышала, как некоторые родители пробуют уговорить своего ребенка, чтобы тот вел себя должным образом. Эти дискуссии с малышами кажутся мне глупостью, и они нас нисколько не мешают ему совершать плохие поступки. Важно говорить со своим ребенком и обсуждать с ним, что толкает его поступать именно так. Но иногда вы должны прекратить обсуждение ситуации и принять меры. Есть безопасные и гуманные способы пойти дальше слов, когда ситуация требует действия. Жирный шрифт. Далее жирный шрифт. Наша девочка, как нам кажется, естественным образом ведет себя хорошо, но мы хотим быть готовыми к такому времени, когда она начнет проверять нас на прочность. Возможно, Господь благословил вас ребенком, который в данный момент не требует ни установления ограничений, ни последующих мер воздействия. Но, как вы подозреваете, этот пузырь когда-нибудь лопнет. Вам будет легче пережить первый такой шаг в реальном мире, если у вас уже будет подходящий план. Эта книга не диктует вам единого плана, который необходимо соблюдать от А до Я вместе со всеми неприятными нюансами, если вы хотите достичь успеха. Скорее, она предоставляет собой совокупность наблюдений, собранных за 30 лет общения с тысячами родителей, которые преуспевали и терпели неудачи в своем стремлении управлять поведением детей. Я расположил главы этой книги в порядке, которые считаю логически последовательным, но призываю вас пропускать какие-то куски и читать вначале те разделы и главы, которые кажутся самыми нужными именно для вас. Уверен, что будет ли идти речь о решении перейти на другой режим и укладывать ребенка спать пораньше, о наложении таких ограничений на поведение, которые бы соответствовали возрасту ребенка, или о том, как научиться изолировать ребенка, в частности, отправлять его к себе в детскую или же ставить в угол, и как пользоваться этой мерой. Вы найдете в этой книге такие советы, из которых сможете создать эффективную стратегию управления поведением, приемлемую именно для вашей семьи.
Я пытался сделать эту книгу компактной, чтобы ее можно было прочитать за один или два вечера. Из опыта общения с родителями я знаю, что некоторые главы понадобится перечитать несколько раз, поскольку в них излагаются новые и достаточно трудные модели родительского поведения. Надеюсь, вы найдете эту книгу полезной. Если так, очень прошу вас поделиться всем, что узнали с другими родителями. Воспитание детей – непростая работа, и все мы время от времени нуждаемся хотя бы в небольшой поддержке. Бихевиористический, то есть поведенческий реалист или реалистичный бихевиорист. Вопросительный знак. Тут вот такие странные слова написаны, но я их прочитала. Один дотошный рецензент однажды охарактеризовал меня как бихевиориста. И думается, если бы я был вынужден заползти в какую-нибудь определенную психологическую нишу, то на этикетке картотечного ящика было бы написано «Врач-специалист по поведенческой терапии». Убежден, что можно формировать поведение с помощью положительного и отрицательного влияния. Но если бы мне предоставили возможность выбрать собственную этикетку, я предпочел бы именоваться просто реалистом. Все, что вы прочитаете в этой книге, основано не на теории, а на событиях, происходивших в реальном мире. Самая ценная часть моего образования в области детской психологии началась во время учебы на последнем курсе Высшего медицинского колледжа, когда родилась дочка, первая из наших троих детей. Все последующие 30 лет я наблюдал, как она, а также больше 5000 других детей вырастают и превращаются во взрослых людей. Видел и фиксировал для себя еще и то, что срабатывало и не срабатывало у моей жены и у меня самого, а также у многих других родителей, которые были настолько любезны, что делились опытом со мною. Трудности, возникающие при воспитании малыша, который только начинает ходить, известны мне не понаслышке, на основании личного опыта. Никогда не стану просить вас внести в ваш стиль воспитания такие изменения, которые не опробовал бы самолично или не видел, как другие родители успешно используют их. Я исхожу из реалистических ожиданий ваших достижений и хочу, чтобы и вы были реалистами в своем отношении к ребенку. Можете не сомневаться, что хотя какой-то из моих советов может отдавать поведенческим, бихевиористическим ароматом, он всегда будет реалистичным. Ну и я прочитаю, что такое, тут пометка есть, что такое бихевиоризм. Научное направление психологии и психиатрии, в основе которого лежит изучение и модификация поведения, оказало значительное влияние на все дисциплины, связанные с изучением человека. Примечание переводчика. Именно сейчас самое время учиться, как говорить, нет. Сейчас не слишком рано. Ваш малыш вполне способен понять, что слово «нет» означает «прекрати вести себя таким образом». Уже по меньшей мере с 9 месяцев, а вероятно и того ранее. Но, как и многие родители, вы могли не до конца верить в то, что такое дитя понимает ваши увещания, увещевания, наставления или замечания. В конце концов, он ведь только совсем маленький ребенок, почти младенец. С другой стороны, вы, возможно, были намного снисходительнее и реалистичнее, когда анализировали его способность улавливать ваши ободряющие слова. Вы ведь разговаривали со своим ребенком с первого же момента, когда увидели на УЗИ его бьющееся сердечко. Вы задавали ему вопросы, рассказывали истории и делились с ним эмоциями,
многие месяцы до того, как увидели на личике младенца проблеск ответной реакции. Хотя вы, может быть, и ошибочно поверили в его улыбку еще раньше, чем ему исполнилась неделя, но в 6-недельном возрасте он определенно улыбался в ответ на ваш глупый и радостный, хоть и чуть сдавленный смех. Когда ему было 2 или 3 месяца, ваши кривляния, нелепые выходки и прочие проделки вызывали у младенца прямо-таки безудержный хохот. К 6-му месяцу ваши отношения повысились до уровня взаимной имитации и передразнивания не очень-то пристойных звуков, которые вы испускали губами. Это были самые настоящие беседы, хоть и часто и бессловесные. Каждый из вас ожидал и получал ответ на звуки, которые издавал. Эти маленькие сеансы дружеской болтовни всегда были очень радостными, позитивными, и они сформировали основу для более серьезного общения, время которого должно было скоро прийти. Даже когда вашему ребенку было всего лишь 6 месяцев, он уже мог устанавливать ассоциации между тем, что вы сказали и как вы это произнесли, с одной стороны, и тем, что должно было случиться сразу же потом, с другой. Теперь, когда ваш маленький малыш отрастил себе ножки и начал искать приключения, он уже дорос до понимания того, что когда вы говорите конкретное слово, например, «нет», причем определенным тоном, то он может ожидать для себя отказа. Ваш уже начинающий ходить малыш или даже 9-месячный ползунок достаточно сообразителен. Если цыплята в состоянии научиться клевать в зависимости от сложных последовательностей загорающихся и гаснущих цветных лампочек, а крысы способны преодолевать запутанные лабиринты без единого ошибочного шага, то уж ваш годовалый малыш вполне способен понять, что вы имеете в виду, когда говорите «нет». Возможно, он уже демонстрировал вам полное понимание смысла этого слова, когда в ответ на ваши вопросы сам себе говорил «нет». Процесс привязки слов к последствиям прост. Его применение к поведению вашего маленького ребенка не всегда дается легко, и именно поэтому я написал эту книгу. И уж, конечно же, сейчас не слишком поздно. Хотя я решил включить в английское название этой книги слово «toddler», буквально означающее «ребенок раннего возраста», особенно начинающий ходить, на самом деле данная книга содержит стратегии и принципы, которые могут быть применимы не только к малышам, но и к любым детям дошкольного возраста и школьного тоже. Даже если вы много лет действовали непоследовательно в вопросе о том, как и когда говорить слово «нет», у вас все еще есть время, чтобы узнать, как использовать это слово эффективно. Если вашему ребенку от 1 до 5 лет, он все еще остается очень гибким и легко поддается переделке, и вы сами обнаружите, что успех может прийти к вам всего за несколько дней, максимум за 2-3 недели. Я беседовала с множеством родителей 4- и 5-летних детей, и все они отмечали существенное улучшение буквально на завтра, после того, как внесли 1 или 2 простых изменения в управление поведением ребенка. Словом, никогда не бывает слишком поздно изменить ваше поведение и манеру, которой вы разговариваете с ребенком таким образом, чтобы он четко знал, что вы на самом деле имеете в виду.
Но это становится тем труднее, чем дольше вы ждете. По сравнению с подростковым возрастом и юностью, детские годы, особенно первые, менее сложны. Ситуация, в которых вы должны сказать «нет» своему двухлетнему отпуску, достаточно простые. Не выбегай на улицу, не играй с компьютерными шнурами, не вскарабкивайся на кухонный шкафчик. Опасности и риск в жизни малыша очень реальны. И последствия некоторых его плохих поступков столь же серьезные, как для взрослого: выпивка, вождение автомобиля или незащищенные половые контакты. Однако же, когда вашему ребенку всего 2 годика, вам не приходится конкурировать с такими мощными силами, как давление со стороны ровесников или порождаемое гормонами сексуальное любопытство в период полового созревания. Да, ваш малыш весит всего 11 или 14 килограммов. Вы легко можете взять его и перенести в более безопасное место. А также, хотя это и способно заставить вас запыхиваться, вам пока еще по силам догнать и обогнать его. В настоящий момент вы располагаете некоторой степенью физического контроля над его поведением и над безопасностью его окружения. Но к тому времени, когда он доберется до неполной средней школы, если не раньше, вы будете вынуждены в большей мере полагаться на свою способность влиять на него исключительно с помощью лишь слов. Если у вас за спиной сложится долгая и хорошая история вашей настойчивости и последовательности, начало которой было положено в ту пору, когда он был еще малышом, то к тому моменту, когда он станет подростком, ваши слова будут для него намного убедительнее и эффективнее. И хотя кому-то может показаться неестественным и притянутым за уши, когда одним духом без пауз и запятых говорят сразу и о серьезных проблемах подросткового поведения, и об озорстве, непослушании и вредности малыша. На самом деле это не так. Если ваш 2-летний ребенок усвоил, что может полностью доверять всему, о чем вы говорите в данный момент, и может верить как вашим обещаниям, так и вашим угрозам, то у вас будет меньше трудностей и неприятностей в общении с ним, когда он станет старше, и проблемы, соответственно, станут сложнее. Поймите меня правильно. Я не могу гарантировать, что если вы прочитаете эту книгу сейчас, то у вас не возникнет проблем потом, когда придется серьезно говорить с вашими подростком. Однако я полностью уверен, что если вы не овладеете умением сказать своему малышу «нет», причем таким способом, который он в состоянии понять, то годы его созревания и юности будут более трудными, чем должны быть для вас обоих. Безопасность – конечная цель и практический результат. Хотя ни один из нас не хочет, чтобы его считали родителем испорченного, надоедливого и плохо воспитанного ребенка, главная и неопровержимая причина, почему необходимо учиться говорить своему ребенку «нет» именно теперь, вовсе не его или ваша репутация, а безопасность вашего ребенка. Конечно же, он мог бы узнать о том, что дверцы духовки способны обжечь ему руки, а электрические провода поразить его током. Не из ваших слов, а сам пройдя через процесс проб и ошибок. Но я уверен, вы бы предпочли, чтобы ваш ребенок узнал об этих опасностях именно от вас и дорос до взрослых лет без шрамов от неудавшихся экспериментов. Обретайте организованность. Когда вы просматривали названия глав, то могли заметить, что те стороны управления поведением, которые многие родители находят самыми трудными, к примеру, меры воздействия, вынесены в конец книги. Объяснение такой компоновки
глав выходит за пределы простого открывания сложных вещей на потом. Многие проявления дурного поведения можно умерить, более того, их можно избежать или же полностью устранить путем внимательного и заботливого отношения к их причинам и к тем ситуациям, где они чаще наблюдаются. Это означает, что внеся ряд простых и легко осуществляемых изменений в повседневные порядки, заведенные в вашей семье, вы можете достигнуть такого положения, когда вам никогда не понадобится применять те наиболее серьезные и драматичные меры воздействия, которые большинство родителей справедливо находят столь нежелательными. Вот почему начнем с небольшого раздела, посвященного углубленному самоанализу и размышлению над тем, почему слово «нет» так трудно произносить. Затем мы вместе пройдемся по среде окружающей вашего ребенка и поищем причины его плохих поступков. В то же время мы зададимся вопросом, какую роль вы можете играть в возникновении как этих причин, так и скверного поведения малыша. И в качестве первого шага мы, чтобы облегчить дальнейшую работу, расположим проступки ребенка по приоритетам. Затем я дам вам предварительный, но полный и комплексный проект, на базе которого вы сможете строить те дисциплинарные рамки и границы, которые будут соответствовать текущей стадии развития вашего ребенка, а также его характеру и темпераменту. Этот процесс установления ограничений продолжится все детство вашего малыша. И точно так же, как это происходит с вашим домом, эти ограничения и пределы понадобятся время от времени реконструировать и перестраивать, чтобы удовлетворить новые, меняющиеся потребности в вашей семье. Разобравшись с этими ограничениями, мы рассмотрим набор или, если хотите, меню ответных реакций, имеющихся в вашем распоряжении. Я опишу, как за 30 лет наблюдения за детьми и их родителями мне удалось выяснить, что изоляция ребенка, когда его отсылают к нему в комнату или ставят в угол, самая безопасная и эффективная мера воздействия. Мы исследуем причины, по которым данный инструмент, возможно, не срабатывал у вас в прошлом, а затем предоставим ребенку возможность второй попытки, но с важными изменениями. Остальная часть книги по существу – сахарная глазурь на торте. Мы рассмотрим следующие темы. Важные моменты при создании угроз, управление плохим поведением в ситуации, когда вас нет дома, и что следует сделать, когда вы произносили угрозу, которую не смогли привести в исполнение и тем самым не сдержали слова. Последняя глава содержит перечень сценариев, демонстрирующих, как базовые принципы управления поведением могут быть применимы к проявлениям дурного поведения малыша. Мальчики всегда будут мальчиками, но тем, кто день за днем окружен детьми, ясно, что маленькие мальчики обычно порождают больше дисциплинарных сложностей, чем маленькие девочки. Исследователи-клиницисты установили, что мальчики вообще более непослушны. К сожалению, эти наблюдения не приносят утешения родителям трехлетней девочки, которая, похоже, вообще не понимает, когда ей говорят «нет». В большинстве эпизодов этой книги я говорю о ребенке мужском роде, называя его «он», тогда как иногда используется женский род и, соответственно, слово «она». А в основном это применение того или иного рода носит случайный характер. Однако, обсуждая поведение, которое более типично для того или иного пола, я выбираю более подходящее местоимение. А на этом я пока закончу читать данную книгу. В следующий раз продолжу со второй главы. С вами была Суханова Марта, село Ангуэма, Чукотка. И я вас всех обильно благословляю.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: В скромной квартире учителя Грубера была ночь. Там была ночь не только потому, что в квартире не зажгли ни елки, ни лампы. Может быть, в твоей жизни, дорогой друг, ночь тьмы, ночь греха. Повнимательнее послушай и увидь себя в этой истории. Ночь была потому, что недавно их поразило великое испытание. Единственное дитя, крохотная Марихин, ушла, отозванная Богом на небо. Отец смирился с этим уходом, но сердцу матери эта утрата нанесла такой удар, от которого она не могла прийти в себя. Она не могла плакать. Целыми днями она оставалась неподвижной, отсутствующей в этом мире, словно она была только телом без души, блуждающим в этом мире, который не мог ей ничего больше дать. В этот рождественский вечер Грубер, призываемый долгом, пошел в сельскую церковь. С глубокой печалью смотрел он глазами, мокрыми от слез, на очаровательное зрелище детей, объятых радостью. Затем он вернулся в холодный мрак своей квартиры, в углу комнаты мать, глубоко сидевшая в кресле, казалось, мраморной и ледяной. Он попытался рассказать ей о богослужении, но ответом на все было гробовое молчание. Удрученный в бесплодности всех с попыток вернуть к жизни разбитую горем женщину, бедный учитель сел за открытое пианино. Сколько раз его музыкальный талант вызывал в памяти мелодии, которые убаюкивают, утешают и влекут к небесам. Но что было поведать в тот вечер бедному другу? Пальцы Грубера наугад блуждали по клавишам, в то время как его глаза искали в небе какого-то видения. Вдруг они остановились на звезде, блистающей в небе неведомым блеском. Оттуда, свыше, спускался луч любви, который наполнил сердце скорбящего такой радостью и таким миром, что он вдруг стал петь, импровизируя ту ясную мелодию, которую мы повторяем каждое Рождество. В этот вечер впервые раздалась мелодия, составленная Грубером. Тихая ночь, дивная ночь, дремлет все, лишь не спит благоговейно молодая чета. Там на небе звезда, школьный учитель, видя ее, как бы призывал ее своим пением в его печальную квартиру. И вот при его пении безутешная мать пробуждается и возвращается к жизни. Дрожь потрясает ее и пробивает ледяной покров. Рыдание врывается из груди, слезы ручьем текут по ее щекам. Она встает, бросается на шею своему мужу, вместе с ним оканчивает известную нам мелодию. Еще в ту ночь этот человек побежал в церковь и впервые исполнил для людей ту мелодию, которая дала новую надежду человеку, в жизни которого произошла утрата. Сегодня этот рождественский гимн поется по всей земле, а был он написан 24 декабря 1818 года.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь» Москва.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение послания к евреям, и сегодня поговорим о четвертой главе, в которой автор вводит понятие покоя Божьего. Что означает эта фраза в данном послании? Как видно из первых стихов четвертой главы, автор увязывает субботний покой Бога по сотворении им мира с тем покоем, которого израильтяне лишились в пустыне. Бог почил, когда закончил дело творения. И с тех пор это стало прообразом того, что ожидает людей по завершении ими их дел. Псалом 94, на основании которого строится тут текст послания, опровергает представление, будто покой уже достигнут. «Я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой», приводит псалмопевец слова Бога. Если бы израильтяне, о которых речь идет в этом псалме, оказались достойными, покой был бы достигнут ими. Однако этого не произошло. Покой, в смысле сотрудничества верующих с Мессией, автор послания понимает как дело будущего. Вот почему он пишет: «Посему для народа Божьего еще остается субботство. Ибо войти в покой его значит успокоиться от дел своих, как и Бог от своих», поясняет автор. Поскольку задача человека — возвращение утраченного единения с Творцом, необходимо осуществить это, воспользовавшись возможностью войти в покой Божий. Достигшие этой цели, веруя во Христа, удостаиваются участия в божественной славе и блаженстве. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение послания к евреям. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям, и сегодня разговор у нас пойдет о четвертой главе этого послания. В свое время мы с вами изучали послание к римлянам, о котором можно сказать, что оно являет нам необходимость христианской веры. Что же касается послания к евреям, то оно демонстрирует читателям превосходство этой веры. Данная мысль прослеживается на протяжении всего послания и выражается в использовании сравнительной степени «лучше», которая встречается в этом произведении несколько десятков раз. Мы уже убедились, что Христос многократно славнее и выше всего того, что было известно людям в ветхозаветные времена. Автор показал, что Христос стоит выше ангелов и пророков. Он продемонстрировал, что Христос стоит выше Моисея. А здесь, в 4 главе, разговор пойдет о том, что Христос исполняет гораздо более важную роль, нежели была отведена Иисусу Навину в ветхозаветные времена. Моисей вывел детей Израиля из Египта, однако он не смог ввести их в Ханаан. Иисус Навин ввел евреев в землю Ханаана, однако он все равно не смог дать им покой, как мы с вами увидим далее. Действительно, многие дети Израиля так никогда и не сумели найти покой в земле обетованной, потому что они так и не смогли по-настоящему овладеть этой страной. Мир, плоть и сатана украли у них многие благословения, которые Бог приготовил для них в той земле. И мы с вами тоже живем в нечестивом и порочном мире. Этот мир крайне враждебен по отношению к Божьей благодати и ко всем верующим. Но, к сожалению, многие из нас пока что еще не сумели убедиться в этом на собственном опыте. Поэтому нам даются на этот счет ясные и суровые предостережения. Прочтем стихи с 1 по 3. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой», хотя дела его были совершены еще в начале мира». Здесь автор обсуждает покой спасения, покой, наступающий тогда, когда человек доверяется Христу как своему Спасителю. Поэтому позвольте мне задать вам один вопрос. Представьте себе, что вы знаете человека, который в свое время открыто исповедовал веру во Христа и который, по вашему искреннему убеждению, являлся возрожденным верующим. Но внезапно этот человек вдруг перестал жить христианской жизнью. Он начал поступать и идти по путям этого мира, прекратил ходить в церковь, перестал жертвовать на дело Господа и приостановил всякое участие в христианской жизни. Разве вы не подумали бы, что он потерял свое спасение? А теперь представьте себе, что вы сами оказались на месте этого человека. Разве вы не подумали бы в этом случае, что вы тоже утратили свое спасение? Если сейчас у вас мелькнула мысль, что все это убедило бы вас в том, что вы потеряли ваше спасение, позвольте мне сказать вам, что где-то в отдаленных закоулках вашего сознания и в глубине вашего беспокойного сердца вы на самом деле не доверяетесь Христу в полной мере. Вы верите, что все ваши дела и поступки каким-то образом обеспечивают ваше спасение, что они каким-то образом добавляют вам уверенности в спасении. Но на самом деле это не так. Вы должны полностью доверять Христу. Друзья мои, не поймите меня превратно. Я верю, что если вы доверились Христу, вы будете делать все, перечисленное мною выше. Однако все эти дела не имеют ровным счетом никакого отношения к вашему спасению и покою этого спасения. Поэтому задумайтесь, друзья мои, действительно ли вы вступили в этот покой? Прочтем 4 стих. «Ибо негде сказано о седьмом дне так: и почил Бог в день седьмый от всех дел своих». В данном случае идет речь о субботнем покое. Бог почил на седьмой день, и так был установлен день субботний. Однако сегодня мы с вами соблюдаем вовсе не субботу, потому что есть истинная суббота. И вопрос состоит в том, вступили ли мы в эту настоящую субботу? Знаете ли вы, что значит по-настоящему доверять в вашем спасении Христу? И только Ему одному. Не уповаете ли вы на что-то другое? Достаточно ли для вас Его одного? И вошли ли вы в Его покой? У меня есть один хороший знакомый, по происхождению он еврей, и с самого детства его воспитывали в строгом соответствии с канонами иудейских традиций. Так, например, он строго соблюдает субботний день, как это заповедано иудейским законом. Но его приверженность иудейским ценностям и традициям не мешает нам быть хорошими друзьями и хорошо проводить вместе время. Собственно, познакомились мы с ним на теннисном корте. Однажды после нескольких партий мы уселись на скамейке, и между нами завязался своего рода религиозный спор. Началось с того, что он спросил меня, соблюдаю ли я субботний день. Я, не задумываясь, ответил ему, что строго соблюдаю субботу. Зная о моих убеждениях и о том, что я пастор, он спросил, в какой именно день я соблюдаю субботу. Я сказал ему, что для меня суббота является воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и, конечно же, суббота. Он недоуменно уставился на меня, а я объяснил ему, что, согласно моему пониманию Священного Писания, и, в частности, послание к евреям, субботой для христиан является этот век благодати, в котором мы все живем. Ибо после того, как Христос умер на кресте и воскрес, Он вернулся на небеса и воссел одесную Бога. Он воссел на свой престол не потому, что утомился после своих трудов, но потому, что завершил наше с вами искупление. И сегодня Он предлагает нам обрести покой в Нем. А потому для меня субботой стал каждый день моей жизни, ибо я покоюсь во Христе. Мой друг не ожидал такого объяснения, однако нашелся и сказал, «Пожалуй, это даже лучше, чем иметь в качестве субботы только один день». И в этом я вполне согласен с ним. Семь дней недели – это суббота покоя во Христе. Далее прочтем 5 и 6 стихи. «И еще здесь не войдут в покой мой, и так как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность». Именно неверие обкрадывает нас и лишает нас покоя спасения, лишает нас того удовлетворения и тех благословений, которые Бог может дать нам. Ибо этот покой, который Он желает нам дать, поистине удивителен. И теперь прочтем 7 стих. «И еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Пожалуйста, заметьте для себя это слово «ныне». Бог не говорит «завтра», Он говорит «ныне». Сегодня — это день, предназначенный для нас с вами. Сейчас, где бы вы ни были, посмотрите на свои часы. Который теперь час? Так вот, сколько бы времени ни показывали сейчас ваши часы, для вас это время спасения. И прямо сейчас вы можете довериться Христу, чтобы Он спас вас. Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Далее прочитаем 8 стих. «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне». Имя Иешуа, как звучит по-еврейски имя Иисуса Навина, переводится «спаситель». Греческое имя Иисус, которое мы встречаем в Новом Завете, также имеет значение «спаситель». Когда Иисус Навин состарился и уже не мог вести за собой израильский народ, все еще оставались необъятные территории обетованной земли, которые Израилю только предстояло завоевать. Народ Израиля не сумел воспользоваться всеми теми благословениями, которые Бог приготовил для них. Иисус Навин не сумел обеспечить для них всех этих благословений. Но, друзья мои, если вы доверяете Иисусу Христу, Он может помочь вам вступить в сегодняшний Ханаан, в котором вы найдете истинные плоды благословения, а также радость для вашей жизни. И поверьте, мне трудно даже выразить, насколько мы нуждаемся во всем этом сегодня. А что лишает нас всего этого? Наше собственное неверие. Прочтем 9 стих. «Посему для народа Божия еще остается субботство». Здесь автор смотрит в далекое будущее, когда все Божьи люди обретут, наконец, небесный покой. Небеса будут местом истинного удовлетворения, подлинной радости и невообразимых благословений, ибо для народа Божия еще остается субботство. Прочтем 10 стих. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Нам не следует думать, что когда Бог почил на 7-й день, Он уселся и сказал: «Я устал и обессилел после своих 6-дневных трудов. Я трудился, не покладая рук, с утра и до позднего вечера, и у меня больше нет сил. Поэтому я намереваюсь сесть на свой престол и отдыхать». Нет! Нет, друзья мои, вовсе не эта мысль скрывается за словом «покой». Идея, которая подразумевается здесь, — это покой полноты и завершенности. Творение было завершено. С тех самых пор Бог уже больше не занимается делом сотворения. Он создал ровно столько атомов этой вселенной, сколько ему было необходимо. Он сотворил их все одновременно, и с тех пор уже более не было сотворено ни одного. Конечно, после этого во Вселенной произошло много событий, изменений, но это все те же самые сотворенные изначально атомы. То есть мы с вами живем во Вселенной, процесс творения в которой уже завершен. Правда, здесь я, пожалуй, должен сделать оговорку, сказав, что еще есть новое творение, которое является в данном случае исключением. Новое творение началось на вершине Голгофы и продолжилось в день Пятидесятницы. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 17 стихе 5 главы. «Дети Божьи являются единственным творением, которое Бог совершает сегодня посредством веры во Христа. И есть покой, который Он обещал своему новому творению. Но даже и в этом творении Бог почил, отстранившись от своих трудов, ибо Он закончил все». Поэтому нам не потребуется даже пошевелить пальцем, чтобы сделать что-то для этого спасения. Ибо не будет ли слишком самонадеянным с нашей стороны думать, что мы с вами, как грешники, можем сделать что-то, что заставит Бога сказать о нас: «Какие чудесные и замечательные люди! Я просто обязан взять их на небеса, ибо без них небеса окажутся лишены очень многого». Что ж, друзья мои, все на самом деле выглядит совсем не так. Бог сделал все для нас. Даже наша праведность подобна грязной одежде в Его глазах, как пишет пророк Исаия. Бог не может принять нашу праведность, потому что на самом деле у нас нет никакой праведности, как мы читаем в послании к Римлянам в 10 стихе 3 главы. А поскольку среди людей нет и не может быть необходимой праведности, Он сам протягивает нам уже совершенное спасение, которое мы можем взять или отвергнуть. Но когда мы все-таки доверяемся Христу, мы становимся новым творением в Нем, и Бог обещает нам в будущем небесный покой. Однако, друзья мои, Он хочет, чтобы мы радовались уже сейчас. Как кто-то сказал, дорога на небеса уже приносит небесную радость. Иными словами, мы должны чувствовать радость от этой жизни. Именно об этом говорит здесь автор. Поскольку мы являемся чадами Бога, мы будем радоваться в надежде, твердо стоя до конца. К сожалению, со стороны порой нелегко сказать, действительно ли люди в наших церквях по-настоящему спасены. Некоторые из них выглядят и ведут себя так, словно их с самого младенчества поили одним лимонным соком. Они и не радуются во Христе. Являетесь ли вы, друзья, радующимися христианами? Вы сможете узнать, что единственный способ, как добиться этого, это изучать Слово Божие и верить в Него. Как много христиан сегодня... Как много прихожан в современных церквях сегодня действительно занимаются изучением Божьего Слова. Послание к евреям сообщает нам, что Слово Божье живо и действенно. Конечно, это говорится о Господе Иисусе Христе, но в то же самое время эти слова вполне относятся и к записанному Слову Бога. Поэтому единственный способ, как мы с вами можем приблизиться к живому Слову, это сохранять близость с Его записанным Словом. Далее прочтем 11 стих. «Итак, постараемся войти в покой Оны, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Я думаю, что наивысшее удовлетворение, которое только может испытывать Божий человек, состоит в сознании того, что он сам и его жизнь находятся в полном согласии с волей Бога, что он исполняет дело Бога, доверяясь и просто покоясь в нем. Это самое славное состояние, к которому Бог хочет, чтобы мы все пришли. Иллюстрацию этого покоя мы с вами видим на примере двух сестер, Марии и Марфы, о которых читаем в 10 главе Евангелия от Луки. Одна из сестер, Мария, сделала именно то, чего хотел бы Господь. Она уселась у ног Иисуса. А в это самое время ее сестра Марфа хлопотала на кухне со всеми кастрюлями и сковородками. Марфа хотела послужить Христу. Однако она не знала, что такое истинный покой. А Мария просто сидела у ног Иисуса, ничего не делая, потому что она уже сделала свое главное дело. И мы тоже должны научиться находить удовлетворение в том, что мы пребываем у ног Иисуса. И для этого мы должны постараться войти в покой Оный. Кто-то спросит: «Но разве не странно, что нужно стараться и прикладывать усилия, чтобы войти в покой?» Да, друзья мои, это напоминает мне один каламбур, который звучит так: «Я готов на все, чтобы в моем доме царил мир, и я добьюсь этого мира, даже если ради этого мне придется начать войну». Война ради мира? Это звучит как противоречие. Однако в этом есть и доля истины. Позвольте мне сказать вам, что прежде, чем вы сможете обрести мир, вам необходимо выиграть битву. Поэтому автор говорит здесь: «Итак, постараемся войти в покой Оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». В этом мире есть одна единственная вещь, которая способна лишить нас этого покоя. Я говорю о нашем с вами неверии. Причем, друзья мои, неверие не только лишает нас Божьих благословений, но и вводит нас в другие грехи. Грехом народа Израиля было их неверие, за что Бог был чрезвычайно разгневан на свой народ. Ибо все они слышали его и продолжали пребывать в неверии. Они имели достаточно веры для того, чтобы выйти из Египта, но ее хватило только на это. Мы с вами часто не осознаем, что сомнения в нашем Боге являются столь же серьезным грехом, как и иные грехи. Фактически неверие и сомнения относятся к категории наихудших грехов, потому что они ведут к другим грехам. Их главным грехом был их грех неверия. И, к сожалению, есть много христиан, которые точно так же все еще поступают и идут по путям мира. Они не знают, что это значит по-настоящему довериться Христу и жить в полной вере и уповании на Него. Поэтому с того самого дня, как я сложил с себя пасторские обязанности и ушел на пенсию, я непрерывно молюсь: «Боже, помоги мне больше доверять Тебе». Я был пастором в течение 40 лет, и, откровенно говоря, когда я оглядываюсь назад, я вынужден признать, что мне хотелось бы, чтобы я доверял Ему больше. Много раз в своей жизни я был напуган и полон неверия. Я уже говорил вам, что, на мой взгляд, самым большим грехом в моей жизни являлся грех неверия. По крайней мере, именно это более всего остального уводит или уводило меня от Бога. Оглядываясь на все прошедшие годы моего служения, я осознаю, что я не доверял Богу так, как мне следовало бы доверять Ему. И сегодня есть нечто, чего мне хочется более всего остального, а именно в полной мере верить и уповать на Господа. Я хочу полностью посвятить Ему мою жизнь, верить все в Его руки и положиться на Него. Поэтому сегодня я хотел бы просто выпустить руль из своих рук и довериться Ему, ибо Он действительно заслуживает нашего доверия. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. И на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Когда последний раз вы смотрели на звезды? Когда вы разглядывали звезды? Когда вы задумывались еще раз о своей жизни? Когда я вел мирской образ жизни, вы знаете, я боялся этих минут. И сегодня многие боятся. И молодежь, знаете, она включает постоянно или музыку, или что-то еще. Вот столько энергии. Но, по-моему, там помимо энергии еще много суеты. Как будто кто-то хочет держать в этом мирке виртуальном, чтобы, не дай Бог, человек не подошел ближе к истине, не заглянул туда, куда ему положено заглянуть.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение послания к евреям. Темой отрывка, который мы рассмотрим сегодня, является действенность Слова Божьего и благодать великого первосвященника Иисуса Христа. Разбор 94-го псалма, в котором псалмопевец говорит о том, что в свое время Израиль не сумел войти в покой Божий, завершается утешительным сообщением. Несмотря на то, что Слово Божье судит нас, в то же время в наших немощах мы имеем первосвященника, способного сострадать нам. Урок, преподанный автором послания своим читателям, был не просто экскурсом в историю Израиля. Он напоминает им, что все происходившее прежде имеет самое прямое отношение к ним, ибо Слово Божье живо и действенно. Более того, всепроникающая сила его такова, что превышает силу меча обоюдоострого, ибо достигает до самых глубин человека. Внутренняя жизнь христианина нередко определяется смесью как духовных побуждений, так и плотских. И только Слово Божье способно показать нам истинное положение вещей. Как в прежние времена израильтяне были под пристальным вниманием Бога, так и сейчас наши внутренние побуждения не сокрыты перед Ним, ибо Ему дадим отчет, напоминает автор. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к евреям. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение 4 главы послания к евреям, в которой нам опять даются предостережения об опасности пропустить тот великий субботний покой, который Бог приготовил для своих детей. Прочтем 11 и 12 стихи этой главы. «Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. В этом стихе речь идет о Слове Божьем. И есть некоторые богословы, которые считают, что этим словом является не записанное Слово Бога, но живое Слово, то есть Господь Иисус Христос. Однако в Священном Писании записанное слово называется «живым словом». И я верю, что сказанное здесь относится главным образом к записанному слову Бога. Но поскольку записанное слово показывает нам Иисуса Христа, являясь своего рода обрамлением, демонстрирующим нам Спасителя, я готов признать, что речь здесь может идти как о записанном, так и о живом слове Бога. И это слово Бога острее всякого меча обоюдоострого. Когда я учился в семинарии, у нас был профессор, который не раз говорил нам, будущим проповедникам, «Помните, что вы проповедуете слово Бога, которое живо, действенно и острее всякого обоюдоострого меча». То есть оно подобно оружию, заточенному с обеих сторон. Когда одно лезвие обращено в сторону ваших слушателей, то другое лезвие направлено на вас. Поэтому никогда не проповедуйте ничего, чего вы не стали бы проповедовать самим себе. И знаете, друзья, за годы своего служения я не раз убеждался, что я нередко проповедую именно самому себе. Моя проповедь может не касаться никого другого, но зато она касается лично меня. У меня есть один знакомый, который часто смеется надо мной, говоря, что, когда я записываю свои радиопрограммы, я просто сижу в своем кабинете и разговариваю с самим собой. Откровенно говоря, именно так это и происходит чаще всего, когда я готовлю эти радиопередачи. В первую очередь я учу и наставляю самого себя». Может быть, суть сказанного не касается более никого из моей аудитории, но зато это касается меня. Итак, Слово Бога — это обоюдоострое оружие. Оно не оставляет равнодушными других людей точно так же, как оно не щадит и нас с вами. Павел пишет в первом послании к Фессалоникийцам в 13 стихе 2 главы. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не так, как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Фессалоникийцы приняли учение апостола не как простые человеческие слова, но как истинное Слово Бога. А еще Павел говорит во 2 главе, в 4 стихе 1 послания к Коринфянам, что когда он проповедовал Слово Бога, его проповедь состояла не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. Мы получаем немало писем от людей, которые слушают наши радиопрограммы по изучению Библии. Нам пишут те радиослушатели, которые через это слово пришли к спасительному знанию Иисуса Христа. И все эти люди свидетельствуют о том, что благодаря Слову Бога они научились получать радость от христианской веры и от молитвы. В этом состоит задача Божьего Слова, ибо оно будет оказывать влияние на нас и на всю нашу жизнь. Есть поговорка, которая гласит: либо Слово Бога будет удерживать человека от греха, либо грех будет удерживать его от Божьего Слова. Есть очень много верующих, которые не уделяют изучению Священного Писания достаточно времени, и, к сожалению, многие проповедники тоже не уделяют достаточно времени его изучению. Лично я считаю, что самым полезным упражнением по воспитанию дисциплины в служителе будет изучение всей Библии, книги за книгой, вместе со своей общиной. Данное упражнение, даже если оно не принесет пользы всей общине, несомненно, будет полезно самому проповеднику. Поэтому в каждой церкви, в которой мне доводилось нести пасторское служение, я вместе с общиной проходил всю Библию. И это, вне всякого сомнения, было весьма полезно для меня. Слово Бога остро, оно живо и действенно, а также оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Есть много людей, которые пытаются усмотреть разницу между душой и духом, придумывая для этого замысловатые психологические теории. Но знаете ли вы, что только Слово Бога может разделить душу и дух? Мы с вами не можем сделать этого. Когда я говорю о душевной части человека и о том, как Бог дал нам Святого Духа, я вдруг понимаю, что я не могу более провести разграничение между душой и духом. Только Слово Бога может сделать это. Есть места в Писании, когда слова «душа» и «дух» используются как синонимы. Но имеются и другие отрывки, где нам ясно показывается, что душа и дух – это отдельные понятия, которые относятся к разным вещам. Только Слово Бога может разделить душу и дух, а также оно судит помышления и намерения сердечные. Слово «судить» на самом деле подразумевает критику. Сегодня можно встретить немало людей, критикующих Слово Бога. Но хотите узнать кое-что? На самом деле само Божье Слово является критиком. Оно критикует вас. Оно критикует меня. И никто не вправе становиться в положении судьи, когда речь идет о Божьем Слове. Для этого есть множество самых различных причин, и одна из причин состоит в том, что нет других книг, подобных этой книге. Слово Бога писалось в течение периода продолжительности в 1500 лет, и в его написании участвовали 45 различных авторов. Причем некоторые из них никогда не слышали о других авторах. И в то же самое время все книги Библии находятся в удивительном согласии. Все они являют нам одну и ту же великую историю. Они все представляют нам славное спасение. Поэтому позвольте мне сказать, что ни один человек не вправе брать на себя роль судьи в отношении столь великой книги. Однажды я посещал лекции одного известного филолога, который занимается исследованием творчества Шекспира. Обычно ученым редко свойственно смирение, но этот человек был наделен данным качеством. После окончания своей лекции он сказал: «Сегодня я представил вам критический анализ произведений Шекспира, но сейчас мне хотелось бы сказать, что я не считаю себя достойным судить Шекспира». Чтобы признать это, требовалось немалое смирение. И точно так же можно сказать, что ни один человек не вправе судить Библию. Эта Библия судит нас, будучи Божьим Словом. Его Слово судит помышления и намерения сердечные. Дело в том, что Библия имеет дело не только с поступками. Ведь когда рука желает сделать что-то, она делает это, потому что этого захотело сердце человека. До того, как рука человека совершила что-то, этот поступок уже совершило его сердце. Поэтому Слово Бога проникает в самую глубину и имеет дело с сердцем. Господь Иисус сказал, что из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это, друзья мои, весьма постыдный список, но именно все это находится в наших с вами сердцах. А пророк Иеремия говорит в 17 главе в 9 стихе своей книги, что лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Ни один человек не может сделать этого, но зато на это способен Бог. Слово Бога проникает до самых глубин наших сердец. Оно проникает прямо туда, где находится наша с вами сущность, и проходит вся наша жизнь, как сказано в 13 стихе. «И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет». Вы не можете скрыть от Бога что-либо. Будучи молодым человеком, я долгое время пребывал в плену одного заблуждения. Я решил, что я не стану допускать Бога во все сферы моей жизни и тем более в мои планы. Я молился Богу о том, чтобы Он дал мне что-то или сделал что-то для меня, но при этом я никогда не раскрывал Ему своих мотивов и побуждений. Я думал, что таким образом мои молитвы будут звучать несколько лучше. Но если смотреть правде в глаза, мне и не нужно было рассказывать Ему о своих мотивах, потому что Он и так знал их все. Он тот, кто знает мысли сердца, и все раскрыто перед Ним, как книга. Друзья мои, ваша жизнь — это открытая книга перед Небесным Отцом. Люди спрашивают меня, считаю ли я, что мы должны признаваться перед Богом во всем? А почему бы и нет? Он уже и так знает все это. Поэтому вы без особого вреда можете рассказать Ему все. Теперь мы приступаем к новому разделу этого послания, в котором Иисус предстает нам в качестве нашего великого первосвященника. Начиная с 14 стиха этой главы и по 28 стих 7 главы, автор послания к евреям показывает нам, что по своему положению Христос стоит значительно выше священников из колена Левиина. Для верующих иудейского происхождения было очень важно увидеть все это, потому что они привыкли приходить к Богу через священников, которые сначала несли служение в скинии, а затем в храме. Именно через них все иудеи осуществляли свое общение с Богом и приносили свои жертвы. Но нашим великим первосвященником является сам Господь Иисус Христос. В начале 3 главы данного послания автор был настолько захвачен этой мыслью о священстве Христа, что написал: «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Автор послания хотел побудить своих читателей сразу же задуматься о нашем первосвященнике. И данный вопрос, а также практическое применение этой великой истины, будет предметом обсуждения большей части данного произведения. Все мы нуждаемся в сострадательном первосвященнике, ибо у всех у нас есть проблемы, все мы нуждаемся в помощи, и все мы имеем свои изъяны. Иов доносит до нас слова своего стенания в 33 стихе 9 главы своей книги. «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». Иов желал, чтобы существовал посредник или священник, который бы стоял между ним и Богом, который бы взял его за руку, а другую руку вложил в руку самого Бога и таким образом соединил их. Христос является нашим посредником, то есть священником, через которого каждый верующий имеет личный доступ к Богу. Но позвольте мне сразу же сказать, что Господь Иисус Христос не являлся священником, будучи на этой земле. Единственный раз, когда Писание упоминает, что Спаситель приносит какое-то пожертвование или приношение, это был случай, когда Иисус велел Симону Петру поймать рыбу и вынуть у нее изо рта монету, чтобы заплатить необходимую подать, от которой были освобождены священники. Я полагаю, что он сделал это, чтобы ясно показать, что, будучи на этой земле, он не является священником. Чтобы быть священником, человек должен был происходить из рода Аарона и колена Левия. Но сам Господь Иисус принадлежал к колену Иуды. Он принадлежал не к роду священников, но к царскому роду. А когда он находился на этой земле, он пришел как пророк, говоривший от лица Бога. Однако он возвратился на небеса как священник, чтобы представлять нас перед Богом. Он стал священником только тогда, когда вознесся на небеса. Он умер здесь, чтобы спасти нас, и он живет в небесах, чтобы поддерживать наше спасение». Совершенно справедливо утверждать, что когда Спаситель находился здесь, Он принес Себя на кресте в качестве жертвоприношения, и что это являлось функцией священников. Но чтобы стать священником и представлять нас с вами, Ему пришлось ждать Своего возвращения на небеса. Вообще служение Христа носило тройственный характер. Христос исполняет три служения, а именно – служение пророка, служение священника и служение царя. Он является окончательным словом Бога к человечеству. Бог сказал, что все, что Он желает сказать нам, заключено во Христе. Как пророк, Господь пророчествовал около 20 столетий тому назад, а сейчас Он является словом Бога, и однажды, в будущем, Он станет царем. Но в настоящий момент Он является нашим великим первосвященником, и мы имеем доступ к Нему. Он великий первосвященник. В Нем сочетаются все три этих служения, и все это обсуждается на страницах послания к евреям. Но здесь Христос предстает нам как наш первосвященник. Прочтем стихи 14 и 15. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Автор убеждает читателей твердо держаться своего исповедания. Заметьте, что автор не говорит «будем твердо держаться спасения нашего». Он говорит здесь вовсе не о нашем спасении, но о нашем свидетельстве, о нашей жизни здесь. Автор говорит о нашей жизни для Христа. Христос умер в этом мире, чтобы спасти нас, и Он живет в небесах, чтобы сохранять наше спасение, а также чтобы помочь нам иметь доброе свидетельство. Некоторые люди говорят, что им не удается жить христианской жизнью. Что ж, у меня есть новость для вас. Вы действительно не можете жить христианской жизнью, и Бог никогда не просил вас жить такой жизнью. Я чрезвычайно благодарен Ему за то, что Он не требует от меня ничего подобного, потому что я пробовал всю жизнь жить такой жизнью и потерпел поражение. Я не в состоянии сделать этого своими собственными силами. Однако он просит меня и вас позволить ему прожить такую жизнь через нас. Он живет там, на небесах, для того, чтобы мы с вами могли держаться своего исповедания, то есть своего свидетельства здесь, в этом мире. Когда мы доберемся до 11 главы, мы увидим длинный список героев веры. Мы увидим примеры того, что вера совершала в жизни людей во все века. Все люди, которые перечислены в 11 главе данного послания, имели доброе свидетельство. Они имели доброе свидетельство посредством веры, ибо они жили по вере. И в этой жизни, по вере, нам с вами может помочь наш Господь, ибо Он понимает нас, будучи искушен во всем, кроме греха. Христос подвергался искушениям, но при этом избегал греха, то есть Он был испытан, так и не поддавшись искушению и греху. Во время испытания Иисуса в пустыне Он не мог поддаться искушению и согрешить, потому что Он являлся и Богом, и человеком. Но при этом ноша Его испытаний была для Него значительно тяжелее, чем для нас. Он мог сказать Своим ученикам: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Сатана всегда находит что-то во мне и в вас, однако сатана не мог ничего найти в Господе Иисусе. Позвольте мне привести вам на этот счет следующую иллюстрацию. Представьте себе дерево, которое гнется под натиском сильного ветра. Это дерево может выдержать только определенную нагрузку, а дальше оно ломается и падает на землю. Однако, как только ствол дерева ломается, нагрузка сразу же снимается. Именно так это происходит с нами. Мы поддаемся внешнему давлению, и в этот же самый момент давление ослабевает. Но наш Господь никогда не поддавался, а потому Он находился под таким гнетом, который нам с вами никогда не доводилось испытывать. Точно так же на каждом товарном вагоне написан максимальный вес, который этот вагон может выдержать. А если превысить этот предел, вагон разламывается или прогибается посередине. Он попросту поддается весу, будучи не в силах выдержать его. То же самое происходит и с нами. Мы можем выдерживать только определенную нагрузку, и не более того. Поэтому надо понять, что тяжесть искушений, которые испытывал Спаситель, выходит за рамки возможностей нашего воображения, ибо Он был испытан, так и не согрешив. Но все-таки Он был испытан, а поэтому Он знает, что именно чувствуем и переживаем мы с вами. Друзья мои, у нас есть первосвященник, который понимает и сострадает, который прошел все то, что мы проходим каждый день, и гнемся, и ломаемся, но который выстоял и теперь может дать нам поддержку, чтобы мы могли устоять в испытаниях. Давайте доверяться Ему во всем. На этом я хочу закончить наше сегодняшнее изучение и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Вы знаете, что для меня христианство? Я часто повторяю эту формулировку, когда-то она просто проникла, и я понял, что такое христианство. Христос отдал всего себя на Голгофе. Он не одну руку дал распинать. Он отдал всего себя. Над ним издевались. Он взял грех всего мира, всех ужасных явлений, которые происходят сейчас в мире из-за греха. Он уже возложил на себя однажды, 2000 лет назад. Бог возложил на него проклятие всего мира, чтобы выкупить нас с вами. Он отдал всего себя. И истинный христианин — это тот, который всего себя, не торгуясь, отдает Богу, Иисусу Христу.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение послания к евреям, и сегодня мы закончим рассмотрение 4 главы этого послания. Начиная с 14 стиха, автор вводит здесь новую тему. Он говорит, цитирую, «о первосвященнике великом, прошедшем небеса». Итак, о ком же он говорит? Из того же 11 стиха ясно, что речь идет об Иисусе, Сыне Божьем. О священническом служении Христа автор говорит уже в начале своего послания. В 3 стихе 1 главы он отмечает, что Сын Божий совершил собою очищение грехов наших. Очищение от грехов посредством принесения жертв было функцией священников, которые служили в храме. В отличие от этих людей, приносивших в жертву животных, Иисус Христос принес Себя в качестве жертвы и тем самым очистил нас от грехов. Следующее упоминание о священническом служении Иисуса Христа содержится в конце 2 главы. Здесь автор говорит о том, что Сын Божий должен был уподобиться людям, чтобы стать милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Только тот, кто сам перенес искушение, может понять тех, кто переживает подобные трудности. Иисус, став человеком, претерпел всяческие страдания, свойственные нам, людям, а потому и может помочь искушаемым. И, наконец, в начале 3 главы автор послания упоминает о верности великого первосвященника Иисуса Христа. Он сравнивает его с Моисеем, подчеркивая мысль, что Сын, Иисус Христос, намного превосходит служителя, Моисея, в Доме Божьем. Конец 4 и большая часть 5 главы посвящены обсуждению вопроса священства Иисуса Христа, которого автор называет первосвященником по чину Мелхиседека. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к евреям. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям и в нашей сегодняшней передаче завершим разговор о 4 главе этого произведения. В этой, а также в следующих главах, автор говорит о священстве Господа Иисуса Христа, который является нашим великим первосвященником. А поскольку Спаситель – это наш первосвященник, мы имеем право с дерзновением приступать к престолу Его благодати. Мы можем свободно обращаться к Господу Иисусу Христу и рассказывать Ему такие вещи, которых мы не можем сказать другим людям. И Он понимает нас. Он является Богом, но в то же самое время является человеком, и мы можем беспрепятственно приходить к Нему. Давайте прочтем 14 и 15 стихи. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Мне всегда казалось, что для народа Израиля смерть Аарона имела в каком-то смысле более важное значение, чем смерть Моисея. Аарон был их первосвященником. Многие израильтяне выросли вместе с Аароном, играли вместе с ним в детстве и путешествовали вместе с ним по пустыне. Они могли обратиться к Аарону и рассказать ему о своих бедах, грехах и поражениях, в то время как Аарон мог посочувствовать им, ибо он в точности знал, что они переживают. Поэтому я полагаю, что когда Аарон умер, всех детей Израиля волновал один вопрос – сможет ли новый первосвященник, преемник Аарона, понять их? Сможет ли он также сочувствовать им, как Аарон, и оказывать необходимую помощь? Друзья мои, но у нас с вами есть великий первосвященник, который всегда доступен и который всегда понимает нас. Он не просто понимает нас теоретически. Он понимает нас, потому что, будучи здесь, в этом мире, Он был испытан, и поэтому может сострадать нам в немощах наших. Он знал, что такое голод, Он знал, что такое печали и слезы. Он может сострадать нам в наших немощах, ибо во всем, кроме греха, Он был как человек. Прочтем 16 стих. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Должен признаться, что мне всегда не нравилось это слово «дерзновение». Хотя я не знаю, какое понятие сможет адекватно заменить его. Слово «дерзновение» несет в себе оттенок дерзости, надменности и даже наглости, то есть имеет какую-то негативную окраску. Но на самом деле ничего подобного не подразумевается в данном греческом слове «пересия». Это весьма интересное греческое понятие, которое обозначает свободу слова, которой так гордились афиняне. Они были первым народом, который решил, что обычные граждане должны иметь право на свободное выражение своих мыслей. Так и мы имеем право приступать с дерзновением к престолу благодати. Мы можем свободно обращаться к Господу Иисусу Христу. То есть я могу рассказывать Ему такие вещи, которых я не могу рассказать вам. И Он поймет меня. Он знает мои слабости, и я могу без колебаний говорить Ему о них. Я научился быть совершенно откровенным перед Ним. Но я не позволяю себе общаться с Ним на короткой ноге, и мне претит подобный фамильярный подход. Он является Богом, и я прихожу к Нему с поклонением и почтением. Но я имею право говорить Ему все, потому что Он тоже человек». Он является Богом, будучи в то же самое время человеком, поэтому я могу беспрепятственно прийти к Нему. Я могу рассказать Ему все то, что лежит у меня на сердце. Я могу раскрыть перед Ним все свои сокровенные тайны. Но я подозреваю, что все эти высокопарные ханжеские молитвы, которые так свойственны нам, не производят на него большого впечатления. В особенности это справедливо, когда мы пытаемся прикрыть такими молитвами все то, что на самом деле находится в наших головах. И я бы не удивился, если бы выяснилось, что Господь сознательно отворачивается от нас, когда видит наше нежелание искренне и с открытым сердцем обратиться к Нему». Я полагаю, что именно по этой причине наши молитвенные собрания не столь эффективны, как нам бы этого хотелось. Кстати сказать, обращались ли вы к Нему сегодня, и что вы сказали Ему? Сказали ли вы Ему о том, что любите Его? Покаялись ли вы сегодня перед Ним в своих грехах? А если нет, то почему бы вам не сделать этого? Ведь Он уже знает их все, так почему бы и вам не сказать Ему, зачем закрываться от Него? Он и так знает, что вы можете прийти к Нему только благодаря Его заслугам. Друзья мои, смело приступайте к Господу и говорите с Ним, ибо Он приготовил нам милость и благодать для помощи во времена нужды, потому что является нашим великим первосвященником». Этим призывом прийти к Нему заканчивается 4 глава послания к евреям, и мы можем приступить к 5 главе, в которой продолжается разговор о первосвященнической роли Иисуса и более подробно говорится о служении священников. Прочтем 1 и 2 стихи. «Ибо всякий первосвященник из человеков, избираемый для человеков, поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью». Эти стихи дают нам подробное описание сути служения священников. И первым делом здесь говорится о том, что священник должен происходить из среды людей, что означает, что он должен являться человеком. Иными словами, он должен быть представителем людей. Он представляет людей и представляет их перед Богом. А поскольку он приходит к Богу, Бог должен признавать его и считать его приемлемым для себя. В 4 стихе этой главы ясно утверждается, что никто сам по себе не взваливает на себя эту честь, но только тот, кто признается самим Богом, как Аарон. Иными словами, священник должен быть поставлен на это служение самим Богом. Таким образом, священник избирается из среды людей и для людей, чтобы от их лица идти и говорить Богу. И в этом мы можем увидеть разницу между священником и пророком. Священник идет от человека к Богу. Он представляет человека перед Богом. А пророк, наоборот, идет от Бога к человеку с посланием от Бога. Вот почему ветхозаветные священники никогда не говорили людям о том, что хочет сказать Бог. Это относилось исключительно к служению пророков. Задача же священников была представлять человека перед Богом. И в нынешнем веке наш Господь Иисус Христос является единственным священником. Именно Он представляет нас перед Небесным Отцом. Работа священника предназначена не для погибших грешников, но для спасенных грешников. Вы можете вспомнить, что апостол Иоанн в своем первом послании, в первом стихе второй главы, сказал: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Услышав это, мы могли бы просто развести руками и признать, что эти слова полностью исключают нас. Ибо даже будучи чадами Божьими, мы грешим. Поэтому как здорово, что Бог предусмотрел все это, ибо апостол Иоанн далее добавляет: «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа, праведника. Христос представляет меня на небесах. И когда мой враг, сатана, обвиняет меня пред Отцом, Господь Иисус Христос встает на мою защиту. Он мой первосвященник». Это является одной из причин, почему я никогда не буду удовлетворен, просто имея священника на этой земле. И я хочу донести до вас эту мысль как можно более ясно. Если кто-то намеревается представлять меня перед Богом, я хочу быть уверен, что он сам будет принят Богом и будет угоден ему. Я хочу быть уверен, что мой представитель обладает всеми необходимыми для этого качествами. Мы можем молиться друг за друга, но мы не можем представлять друг друга на небесах. И вследствие того, что мне нужен кто-то, кто бы представлял меня, я поистине счастлив, что у меня есть такой великий первосвященник, который представляет меня перед Небесным Отцом, принося дары и жертвы. Обратите внимание, что священник может приносить дары и жертвы. Далее автор намеревается ясно показать нам, что Христос может предложить нам нечто, что Он уже предложил нам самого Себя. И по сравнению с драгоценной кровью Христа, которая искупила нас, серебро и золото будут подобны никчемным безделушкам. Он приносит дары и жертвы за грехи. Обратите внимание, что здесь используется множественное число. Это именно грехи, а не грех. Это относится к жизни верующего. Например, когда в последний раз вы вышли из себя, обратились ли вы к Богу с покаянием в этом грехе? Помните, что у вас есть заступник, который находится на небесах, чтобы приносить Богу ходатайствование за вас. Он представляет вас перед Богом. Причем он может снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. Мы имеем великого первосвященника, который, подойдя к концу своего земного служения, мог сказать своим ученикам: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Ученики Господа были с ним в течение 3 лет. И если бы в его жизни был какой-то порок или неправда, они бы знали это. Но он был непогрешим и безупречен. Он не совершил ни одного греха. И в то же самое время он жил на этой земле, как обычный человек. Поэтому он понимает нас. Христос может снисходить невежествующим. Что относится к грехам, совершенным нами по незнанию. Речь идет о таких грехах в начале 4 главы книги Левит. Если вы думаете, что за прошедшие 2 недели вы не совершили ни одного греха, и вам кажется, что вы прожили по-настоящему возвышенной и духовной жизнью, у меня есть новость для вас. Вы совершали и совершаете грехи, о существовании которых даже не подозреваете. А Он, как великий первосвященник, заботится об этих грехах за нас. ибо может сострадать пребывающим в неведении. Дело в том, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти, как мы читаем в книге Притчи в 12 стихе 14 главы. А пророк Исаия в 6 стихе 53 главы своей книги пишет, что «все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». И Бог сравнивает нас с овцами, потому что все овцы обычно сбиваются с пути. Наш Господь может снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и Сам обложен немощью. Он знает, что мы чувствуем и переживаем. Иными словами, Он является совершенным посредником. Когда мы падаем, Он не опускается в грязь вместе с нами, но при этом Он оказывается рядом, чтобы протянуть нам руку и поднять нас из этой грязи. Проблема священства Аарона состояла в том, что священник мог закрывать глаза на те грехи людей, в которых был виновен сам, и осуждать такие грехи, которых сам никогда не совершал. И это всегда таило в себе определенную опасность. Но Христос способен проявить милость. Он не осуждает и не закрывает глаза. Когда мы приходим к Нему, чтобы принести Ему покаяние в наших грехах, Он не начинает читать нам лекцию о том, что мы должны лучше вести себя в следующий раз. Он просто протягивает к нам милость. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, как наш первосвященник, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, пишет апостол Иоанн в 9 стихе 1 главы своего первого послания. Как удивительно и замечательно иметь такого первосвященника, как он. А теперь давайте посмотрим на различия между священством Аарона и священством Христа. Потому что, хотя священническое служение Аарона и являлось прообразом священнического служения Христа, существуют между ними серьезные отличия. Прочтем 3 и 4 стихи. «И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон». Вы можете вспомнить, что в Великий день очищения Аарон первым делом приносил жертву и относил кровь в святое святых за свои собственные грехи. Сначала ему нужно было разобраться со своими собственными грехами, прежде чем он мог стать представителем людей. В этом отношении священническая работа Аарона отличалась от священничества Христа. Христу не нужно было приносить жертвы за самого себя. Он уже принес жертву за нас с вами. Ибо, как мы уже увидели ранее, Христос был священником, потому что Он был угоден Богу. Прочтем далее 5 и 6 стихи. Как и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Нужно как следует понять, что используемое здесь слово «родить» не имеет ровным счетом никакого отношения к рождению Христа в Вифлееме. Но зато это слово имеет самое прямое отношение к тому небольшому саду недалеко от Голгофского холма, где было погребено тело Господа вскоре после его распятия. Ибо именно там состоялось его воскресение. Спаситель был рожден от смерти. Его священство началось тогда, когда он возвратился на небеса. И в этих строках идет речь о его воскресении. Как мы уже сказали, священство Аарона не является вполне адекватным образом, способным в полной мере показать нам священство Христа. Поэтому наш Господь не является священником по чину Аарона, хотя Аарон был символом и прообразом его священства. Христос является Сыном, а Аарон был просто рабом Бога. Поэтому Христос является священником по чину Мельхиседека. Кто же такой Мельхиседек? Единственное историческое упоминание, которое мы имеем о личности Мельхиседека, находится в 14 главе книги «Бытие», где он описан как священник Бога Всевышнего. Мы узнаем также, что Мельхиседек вышел навстречу Аврааму, чтобы поздравить его с победой над царем Кедорлаомером и его союзниками. В тот раз Авраам освободил всех жителей Содома и Гоморры, включая своего племянника Лота, а также вернул всю награбленную врагами добычу. Содомский царь встретил Авраама и предложил ему забрать трофеи себе. Так что Авраам пережил искушение, но решил отвергнуть этот подарок. И в 18 стихе 14 главы книги «Бытие» мы читаем, что Мельхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. А далее история продолжается в следующих стихах книги «Бытие». «И благословил его Мельхиседек и сказал: „Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего“». Нам сообщается, что Мельхиседек являлся царем Салима, что означает «мир». Он появляется на страницах Священного Писания как будто из ниоткуда. И у нас нет даже малейшего намека на то, кем он был и откуда он появился. Точно так же Мельхиседек сходит со страниц Священного Писания. Ибо далее в Библии не встречается никаких других исторических упоминаний о нем. Поэтому сейчас самое время сказать, что некоторые богословы считают, что Мельхиседек — это на самом деле никто иной, как сам предвоплощенный Христос. Я лично не могу принять данного толкования, потому что, на мой взгляд, Мельхиседек — это образ Господа Иисуса. И мне кажется очевидным, что образ какого-то объекта не может являться самим объектом. Поэтому я воспринимаю фигуру Мельхиседека как обычного человека, который действительно являлся Салимским царем. Однако это мое частное мнение, потому что я знаю немало весьма известных богословов, считающих Мельхиседека предвоплощенным Господом. Поэтому вы не окажетесь одиноки, если будете придерживаться данной точки зрения. И тем не менее, я лично верю, что фигура Мельхиседека является образом, который Бог дал нам, а Моисей донес до нас в книге «Бытие». Мельхиседек появляется ниоткуда и уходит в никуда. У него нет ни начала, ни конца. Господь Иисус Христос является началом и концом. Он является Альфой и Омегой. Он положил начало всему, и Он является завершением всего. Он является вечным Богом, и, будучи таковым, Он не имеет ни начала, ни конца. Автор говорит нам здесь, что у нас есть такой великий первосвященник, представляющий нас перед лицом Бога. И я призываю вас всех, друзья мои, давайте помнить об этом в нашей повседневной жизни и всегда прославлять Его за все, что Он сделал для нас. Этим я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Обида на Бога. Как это странно не звучит. Многие христиане боятся в этом признаться. Но у них затаенные обиды на Бога. Потому что Он не исполнил их планов. Он суверенный Бог. Ты не научился слышать Его Слово, действовать согласно Его Слову. Он не будет исполнять твои слова.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

0: Аллилуйя.
1: Отголоски воскресенья.
2: Пастор Андрей Петров.
3: Это книга «Исход», 14 глава. Фараон приблизился и погнался, да, вот мы видим, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилева Господу. И сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте? Что ты привел нас умирать в пустыне?» Посмотрите, какое безумие мы можем исповедать, когда мы в разочаровании. Когда впереди море, с одной стороны гора, с другой стороны гора. А там сзади гонится фараон. Обстоятельства столь стеснены, и реально нет никакого выхода. И мы начинаем давать назад. Мы начинаем давать место ропоту. Никогда не давать в своей жизни место ропоту. Никогда. Вы знаете, что в Библии написано? Что Бог открывает путь, который ты не видишь. Божьи пути неисповедимы, даже в народе говорят. Божьи планы, ты их не сразу увидишь. И ты не увидишь иногда за каким-то препятствием Божий путь, когда море разверзнется.
4: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Почему в нашей жизни происходит иногда застой в нашей вере? Об этом я и хотел сегодня напомнить. Откладывание. Завтра. Но не сейчас. Ты не сможешь. Ты не победишь. У тебя не получится. Не в этом году. Это самое страшное. Не в этом месяце, с понедельника. Потерпи. Ну давай уже еще догрешим там уже, а потом все вместе. Оптом. Вас не посещала такая мысль? Меня посещала. Я не великий грешник, но все мы, братья, много согрешаем, Иаков пишет. И иногда посещает такая мысль: отложи на завтра твое покаяние. Отложи на завтра. Отложи на специальный месяц, на специальную дату, с дня рождения. Откладывание — это проклятие. Отрекись и просто сделай этот шаг веры и скажи: сегодня, сейчас и больше никогда.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.